Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,